страну через рот на паркратом? Алло? Окей. Керкерно чеврага. Толоси, читаны чепатно антару.